0: ne plus jamais l'interpréter.
1: Да, я, например, в свое время я играл концерт Эльгара.
2: En mon temps, je jouais le concerto d'Elgar.
1: А потом, можно сказать, моя ученица, потому что Жаклин Дюпре училась у меня в Московском
2: консерватории. Жаклин Дюпре a été mon élève à Moscou.
1: Да, она училась год у меня.
2: Elle a travaillé avec moi pendant une année.
1: Да, и она играла потом этот концерт.
2: Elle jouait ce concerto. Elle le jouait tellement bien.
1: Да, что я перестал играть.
2: Je cessais de jouer ce concerto.
1: Зачем она играет лучше?
2: Pourquoi je vais jouer ce concerto si elle le fait mieux que moi?